0: дозволяют витен чка першігід на оферт. Креди пер буйчаси, по бизнес, по реновим, едуким, е макинтере. Та джеза. Зеро шпензиме административе. Пер чдо креди на финка. Па косто штес. Пер ты, ве что иде че ке. Оферта влен дери ме 31 кошт. Финка. Дартон те несермен са башко.
1: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yllë kinemaje kote fundit.